0: FM station. Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла ради стебеда, светоча и в себе жить никуды. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп, смыв все.